ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Защита историко-культурного наследия Казахстана впервые закреплена в Конституции. Мультимедийное шоу в честь Дня Домбры пройдет в Астане. Выставка Алтынбека Кумарова в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиоса. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Впервые в Конституции закреплена защита историко-культурного наследия страны. Об этом на заседании сообщила заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева, передает 24KZ. Теперь сохранение и развитие культурного наследия стало прямой обязанностью государства, а его защита – общей ответственностью граждан, отметила она. Для реализации новых конституционных норм уже внесены изменения в 3 закона. Поправки готовят еще в 18 законодательных актов. Они затронут сферы культуры, свободы слова, доступа к информации, религии, волонтерства и проведения мирных собраний. Кроме того, в связи с завершением деятельности Ассамблеи народа Казахстана создан секретариат Казахстан Халык Кеңесі, а в законодательстве впервые появится статус этнокультурных объединений и домов дружбы. В столице 5 июля в рамках Национального дня Дамбры и Дня Астаны пройдет мультимедийное представление нового формата, передает Елорда-Инфо-КЗ. Культурное мероприятие направлено на широкую популяризацию исторического значения искусства Дамбры, укрепление преемственности поколений через национальные инструменты и демонстрацию казахской культуры в современном сценическом формате. Художественная линия исторической легенды будет представлена посредством музыки, танца, видеопроекций и современных сценических технологий. На территории столичного амфитеатра будут работать несколько тематических зон. На площадке Дамбры и Жетигена детей обучат базовым навыкам игры на Дамбре и Жетигене, а также ознакомят с особенностями национальных инструментов. На площадке по изготовлению национальных инструментов пройдут мастер-классы по созданию казахских музыкальных инструментов. На творческой площадке будут организованы уроки рисования и творческие мастер-классы для детей. Также в рамках культурного мероприятия зрителям предложат просмотр кино под открытым небом, а в 8 часов вечера в амфитеатре начнется концертная программа. В Центральном выставочном зале Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева открылась персональная выставка деятеля культуры, члена Союза художников Казахстана Алтынбека Кумарова «Рельефы времени». Экспозиция включает живописные скульптурные работы, ювелирные украшения, образцы традиционного оружия, национальные музыкальные инструменты, предметы быта и конскую упряжь. Выставка «Рельефы времени» всесторонне раскрывает творческий мир художника, отмечают организаторы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Туба. Самый большой и самый низкий по звучанию инструмент среди всех других медных музыкальных инструментов. Появился в середине 19-го столетия и сразу стал ярким дополнением в звучании симфонического оркестра. Обычно в оркестре одна единственная туба. Ее роль – басовая основа для остальных духовых инструментов. Первая большая партия для тубы была написана Гектором Берлиозом в «Фантастической симфонии». Правда, по первоначальному замыслу, эту партию должны были исполнять два офиклеида. Но, услышав звучание нового изобретения, тубы, композитор отдал предпочтение ей. Современная модель инструмента была сконструирована Адольфом Саксом. Он же придумал изгибать ее. Сворачивается туба в 4 раза, а если ее распрямить, длина составит ни много ни мало 9 метров. Это настоящий гигант среди духовых инструментов. И голос у тубы суровый, массивный. Существует несколько разновидностей этого инструмента, отличающихся друг от друга формой и строем. Конечно, хоть туба и появилась сразу как участник оркестра, для нее писали и сольные сочинения. Но активным солистом туба все же не стала. И в основном голос этого музыкального инструмента можно услышать в духовых и симфонических оркестрах. А вообще туба достаточно сговорчива и не отказывается от участия в различных джазовых и эстрадных группах, если, конечно, позовут.

0: Это была Туба в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Петропавловске пройдет «Кызылжар Мюзик Фест». В Алматы наградили победителей конкурса рисунков «Конституция глазами детей». Конкурс «Эклёд Домбра» объединил молодых талантов со всей страны. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Жанат Султанова. В Петропавловске пройдет Кызылжар Мюзик Фест, передает Елорда-Инфо.кз. 6 незабываемых вечеров под открытым небом подарят жителям и гостям города атмосферу настоящего праздника музыки, творчества и вдохновения. Фестиваль откроется 5 июля грандиозным вечером этнической музыки. На сцене выступит фольклорно-этнографический ансамбль «Хасак», который покоряет зрителей уникальным сочетанием национальных традиций и современного звучания. 6 июля гостей фестиваля ждет энергия движения и современного танца. Специальным гостем станет финалистка международного проекта Red Bull Dance Your Style Руфина Карева. А 7 июля площадь наполнится драйвом и мощной энергетикой музыкального батла диджеев. Особенным событием фестиваля станет 9 июля – вечер классической музыки под открытым небом. Перед зрителями выступит заслуженный деятель Казахстана Зарина Алтымбаева. А специальным гостем программы станет известный оперный певец Анджело Форте из Италии. Яркой кульминацией фестиваля станет 10 июля большой галоконцерт с участием популярного казахстанского исполнителя Алем. Во Дворце школьников Алматы состоялась торжественная церемония награждения победителей районного конкурса детского рисунка «Конституция глазами детей», приуроченного к вступлению в силу новой редакции Конституции Республики Казахстан, передает Алматы ТВ. В творческом состязании приняли участие более 50 юных художников, около 20 из них стали победителями и призерами. Директор Дворца школьников Айгуль Байсымакова подчеркнула, что главная цель конкурса – формирование правовой культуры у детей, воспитание уважения к Конституции Республики Казахстан, развитие творческих способностей и поддержка юных талантов. В Туркестане прошел традиционный республиканский конкурс «Үкілі домбыра», передает агентство «Казинформ». В этом году конкурс, приуроченный к Национальному дню домбры, собрал представителей различных этносов не только из районов и городов Туркестанской области, но и из Акмолинской, Алматинской, Абайской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Лутауской областей, а также города Шымкент. Участники соревновались в трех номинациях: исполнение традиционных песен, кюев и терме. В ходе конкурса были продемонстрированы различные жанры национального искусства, а мастерство молодых исполнителей оценивало профессиональное жюри. По словам организаторов, главная цель конкурса, который проводится ежегодно и уже стал традиционным, — широкая популяризация национального искусства и культурного наследия казахского народа среди молодежи различных этносов, а также выявление талантливых молодых исполнителей и поддержка их творческого потенциала. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
2: Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады. Мусор не падает с неба. Он падает из рук. Чистота начинается с тебя.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера. Вам желает программа «Джаз Тайм». Музыка в дорогу. В сегодняшнем выпуске вас ждут великолепные джазовые композиции в исполнении ваших любимых музыкантов. Откроет программу бас-гитарист Брайан Бромберг. Он, пожалуй, один из немногих басистов, не просто играющих на обеих разновидностях баса – акустическом контрабасе и электробас-гитаре, но и владеющий ими в совершенстве. Прозвучит композиция «Through the Window» в исполнении Брайана Бромберга.

Гата Барбьери и его задумчивый тенор-саксофон исполнили шедевр «Европа», который в далеком 1976 году написал неповторимый гитарист Карлос Сантана. А далее не менее узнаваемый джазовый гитарист Челли Минуччи с композицией «Mr. Shea».

Мэтт Бианко можно отнести к поп-музыке, но огромное влияние джаза и латинской музыки всегда приветствовалось любителями джаза. Итак, это была британская группа Мэтт Бианко с композицией «Е-Е». Далее талантливый американский саксофонист, вокалист и композитор Эрик Дариус с композицией «Butterfly».

Сегодня вы прослушали очередной выпуск программы из цикла «Музыка в дорогу», где вас сопровождали в пути Брайан Бромберг, Гата Барбьери, Челли Минучи, Мэтт Бианко, Эрик Дариус и в завершении непревзойденный Джордж Бенсон с композицией «Give Me Tonight». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

Максим Максимов, History. Орындағандар Максим Максимов, Антон Ершов, Михаил Крыгин, Егор Чистухин.

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.